0: outside is raining, but inside is wet.
1: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Если диета, то с понедельника. Если радио, то душевное.
1: Привет, мы группа «Диско-мафия». Слушайте нашу песню на волнах

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай.

фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

Емол – это не только туалетная бумага Папи, 32 рулона за 28,99, но и комод на 5 секций всего за 62,64. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
5: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: В «Минск-Мире» вашему бизнесу будет комфортно. Климат кварталов, тропические острова и Западная Европа мягкий и теплый. И там действуют специальные условия на покупку офисных помещений. Только до конца сентября. Подробный прогноз цен узнайте по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
4: Счастье!
3: Лакто Флорене!
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
5: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
2: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко поздравил папу Римского Льва XIV с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства заверил, что Святой Престол может всегда рассчитывать на поддержку инициатив, направленных на обеспечение справедливого и устойчивого мира в регионе. Отношения между Минском и Ватиканом должны последовательно развиваться для сохранения христианского наследия и гуманитарных принципов, подчеркнул президент. Отправки призывников на срочную военную службу и службу в резерве пройдут в столице с 22 октября по 4 ноября. Всего планируется призвать около 2200 минчан. Военную присягу новое поколение примет 21 ноября. В настоящее время в военных комиссариатах проводится медицинское освидетельствование будущих воинов. Изучаются их личные дела, определяется степень годности к военной службе. С 15 сентября представители воинских частей приступят к отбору кандидатов. В столичной ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 10 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Жукова и на Партизанском. На улицах Ташкентской, Домашевской, Тимирязева, Радиальной, Ванеева и на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Ирландец поставил рекорд по самому длинному путешествию босиком. Он прошел от Стамбула до своей родины и попал в Книгу рекордов Гиннесса. В общей сложности маршрут составил более 6 тысяч километров. Дорога заняла 369 дней. По словам мужчины, самым сложным в маршруте было нести рюкзак со всем необходимым. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединитесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских 3,60.
2: Погода на Душевном радио.
6: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гродно плюс 19, в Витебске 18 тепла, в Гомеле и Могилеве до 21 с плюсом. В Минске сегодня без осадков плюс 19. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
0: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу.
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
3: Утро будет.
0: Бодриссимо.
4: Ой, бодриссимо, конечно. Особенно в понедельник необходимо бодриссимо. Хотя вот опять же полетели утренние селфи к нам в Телеграм. От Макс, который вечно молодой. Слушай, ну у тебя по фотографии понятно. Есть легкая... Чуть не сказал зависть. Нету зависти, Макс. Есть искреннее тебе поклонение. Потому что в таком виде ты всегда можешь все. Доброе утро, ребята, дорогие, соскучился. Вот один день не было, уже прям соскучился по вам, аж не могу. Меня зовут Дмитрий Санкович, моя задача проста. Сделать так, чтобы в понедельник вы бодрились, где-то улыбались, где-то весело подстукивали ножкой. И самое главное, чтобы она не была на педали газа ПДД, никто не отменял, это вообще самое святое. Ну и постараемся сделать так, чтобы было побольше каких-то уникальных, интересных открытий. Сегодня с утра, конечно, все пойдет по плану, вы уже слышали. Тут говорят, вы засвеченные какие-то на камере. Ребят, мы не засвеченные, это был нимб. Вокруг полусвятой практически. А что про нее еще скажешь? Дарья Утюжниковой, которая будет мне сегодня помогать. Все у нас в полном порядке. И поболтаем с ней. Она умеет зажечь уже. Научилась, слава богу. Тут такие, знаете, неукатаемые квадратные медали себе на шею повесим. И, конечно, наша радиотерапия – это возможность вам что-то подсказать. Просунуть руку в параллельные миры, там что-то ради вас узнать. Это все в этом музыкальном части. Ну и, конечно, сейчас слушаем Скейтмен Джон, потом двойная игра. Помните, такая группа была? Летчик по небу водит самолеты. Вот такое вот у нас классическое хитовое направление у душевного радио 24 часа на 7 дней в неделю. Но это в интернете, да, да, да. Ребят, хорошего всем настроения, не сдаваться на милость понедельнику, никуда он не денется, пройдем, и он еще плакать будет по поводу того, куда вышли от меня во вторник, да? Вот с таким настроением жмем педаль газа вперед.
5: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
6: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
7: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
8: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
9: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: сил.
1: Ну, захотелось когда-то под реп закосить. Вроде как получилось звездопати. Это фирменный гороскоп. Для того, чтобы вы понимали, в какую сторону сегодня поворачивать оглобли своей судьбы. Я всегда был романтиком и, судя по всему, последним романтиком на Земле. И чтобы и хорошо, чтобы было. И чтобы легко все шло. Овны! 14 сентября побежали. Сегодня друзья могут сделать вам предложение финансового характера. Это может быть как возможность заработать, так и просьба о займе на выгодных для вас условиях. Не спешите сразу отказываться, подумайте над этим предложением. Ой, я для друзей вообще. Не, вот тоже был вот случай совершенно недавно. У меня есть богом данный родственник, как я его называю. Андрюх, слава богу, что мы справились и все прошло нормально, да? Тельцы, 14 сентября. Хорошо бы сегодня внести в свою работу новые краски. Выбрасывайте старые, покупайте новые краски. Это, может быть, другой подход к решению задач. Более творческая подача рабочего материала. Можно, ну, я не знаю, заготовку на станок в ритме вальса нести, да, вот тоже будет очень хорошо. А может, это будет чаепитие с коллегами с интересными рассказами, предложениями и гусли, да, с собой. Ну, как вариант, тельцы, у вас сегодня прям романтика-романтика. Близнецы, 14 сентября, день подходит для какой-то активной интеллектуальной деятельности, решения юридических дел. Возможно, что кто-то поменяет свое мнение по какому-то вопросу. Ваши убеждения уже не будут вписываться в реальность. Благоприятное время для получения новых впечатлений. Нет, ну глаз, конечно, замыливается. Давайте будем честны перед собой. Это рутина, ежедневно, один и тот же автобус, одни и те же дремлющие люди на соседних сиденьях. Поэтому, да, надо всегда искать новое впечатление. А мы с вами порой вот в этой рутине не замечаем чего-то очень классного, яркого, интересного практически в пробегающем мимо голубе с сухариком в клюве. Надо просто смотреть вокруг, не убираться куда-то в одну точку, а вокруг, и тогда будет норм. Раки, 14 сентября. Сегодня рак может захотеть перемен. Энергия будет требовать выхода. Это сегодня такой день. Знаете, накопилось переход на новый левел, на новый уровень. Энергии накопилось, надо куда-то отдавать. Я не знаю, картошку выкопали, не выкопали еще, но, видимо, есть еще энергия для того, чтобы куда-то еще деть. Это может быть для раков. Ну, да, прям перечислено. Генеральная уборка дома, когда вы избавитесь от ненужных вам вещей, разрыв отношений или трансформация. Вау. Или, например, там встречались-встречались, а теперь решили вместо жить... вместе жить на зарплату парня. Тоже хороший вариант, так что вперед. Лев. Отношения с другими людьми сегодня будут особенно актуальными. Возможно, какие-то неожиданности. Может, кто-то уедет или перестанет с вами общаться. Любимый человек может проявлять больше внимания, говорить приятные слова. Неожиданно, вдруг, в понедельник. У львов. 14 сентября. Сегодня хороший день для свиданий, романтики, общения. Видимо, для всех знаков сегодня романтика прям... витает над нами одуванчиками. Дева. 14 сентября деве стоит больше внимания уделить своему самочувствию. И если здоровье напоминает о себе, то не стоит переутомляться, делать все там через силу. Если есть возможность, то отдохните. Ну, это вам официальный больничный. Я вот в данный момент выписал. Надо под запись. Берите, приходите, начальнику предъявляйте. Весы. Хороший день у весов для свидания. Ай-яй-яй. Романтических знакомств. Ай-яй-яй. Сходите куда-нибудь со своим любимым человеком, развейтесь. Если есть дети, то уделите им больше внимания или еще дети, да? Проводите время интересно, нетрадиционно. Там спрыгнуть с дырявым парашютом куда-нибудь. Это ли, да, положительные эмоции? Скорпионы. 14 сентября сегодня хорошо заниматься домашними делами и принимать гостей. Интересная интерпретация такая. Если работаете... Вот как мы хорошо живем. Оказывается, есть люди, которые, если работаете или не работаете, то устройте чаепитие с коллегами, поговорите душевно, поделитесь какой-то интересной информацией, и все будет отлично. Стрельцы, активный и продуктивный день будет. У вас сегодня хорошо заниматься интеллектуальной деятельностью, документами какими-то тоже можно заниматься, участвовать в обсуждениях, договариваться о чем-то. Например, о рыбалке. А общение в этот день будет интересным, душевным, классным. Какой хороший день. Прям не похож на понедельник, и слава богу. Козероги. 14 сентября Козерог будет заниматься финансовыми вопросами. Рулить бабками будет. Козерог — это вот на нашем с вами понятном языке нашего великого поколения. Для кого-то это будут сделки, обсуждение вложений, разговор с начальником о повышении зарплаты. Для других – покупки мелкие и крупные, размышления о том, куда поехать в отпуск или как себя побаловать чем-то. Тоже нормалек. В Водолее сегодня, 14 сентября, подходящий день, чтобы позаботиться о себе, о своем гардеробе, о своем внешнем виде. Кто-то захочет посетить косметолога, парикмахера, сделать маникюр. А почему все только девочкам? А почему... А парни? А другие – купить красивую вещь или сумку. Формулировка, да? Красивую вещь или сумку. Обувь займитесь тем, чем давно хотели, но все время откладывали. Ну, классно. Рыбы 14 сентября. Сегодня рыбам захочется больше отдыхать, а не работать. Поэтому вы с нетерпением станете ждать окончания рабочего дня. У кого-то будет всплеск вдохновения. И он займется с радостью хобби или чем-то каким-то прям творчеством. А самое главное творчество – это что, брать и вытворять? И не обращать внимания, как бабушки на скамеечках говорит: «О, опять пошла, да? Не нужно». А на самом деле это учительница. Просто оделась красиво. Вот такой гороскоп на сегодня. В общем-то, все очень здорово, вдохновенно, творчески. Вперед и только вперед, ребята. Я верю в вас, как и все душевное радио.
0: Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное.

0: через ЕРИП или у распространителей.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Так, ну что, надо Андрюсу тут передать огромный привет. Он, конечно, затаскивает наш ТикТок все выше и выше. Спасибо большое. Моей милой Нине плодотворной недели. Пожалуйста, Андрюс, ну, за такую помощь не мог молчать. Ожидаем Дарью Чужикову у нас в студии для того, чтобы вместе помочь там кому-то в радиотерапии, да и вообще поднять вам настроение. Девчонка-то эволюционирует, ягодка-то созрела. Двигаемся вперед. Девочка-ночь, Лада Дэнс на душевном радио.

0: Авторадио. Музыкальное путешествие во времени.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на «белинт.бай».
4: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелев, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
0: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Дарья никакая сегодня вообще. Утюжникова, здорово.
2: Вот я согласна. Здравствуйте всем. Я думаю так, хоть я и в халате, но мне нужен еще один человек в халате.
1: Так а что, тебя не устраивает уже, что ли?
2: Ну, ты ж не настоящий.
1: Конечно, я виртуальный. Вот я сейчас вот слушал нашу с тобой эту заставку, там металлургия, шизофрения. Нет, там написано нет, а я смотрю на тебя и да. Ты у меня сейчас вызываешь одно единственное чувство.
2: Жалость.
1: Ну, что-то возле этого. Проще пристрелить, чем раскачать. Ладно, мы с Дарьей здесь, в белых халатах. Я не знаю, наладилась там видеотрансляция или нет. Мы просили инженерную службу, потому что сидела тут вся как, это, как ангел. Вся в засвете. Моргни,
2: я, да?
1: Моргни, если ты меня слышишь. Мне очень интересно за ней наблюдать. Я вам сейчас вот камеру наберу.
2: Да нет, нормально все. Я абсолютно себя хорошо чувствую.
1: И смотри, выровнялась. Ай-яй-яй, улыбочку зажгла. У нас с ней радиотерапия. Она медсестра, я основной приемный врач. Что это такое? Это вот такие вот карты Таро у нас есть. А, это что на тебя как-то? Карты-то не трогай. Нельзя. Чужик, эти ж руки откушу. Ну ладно, это я сделаю для того, чтобы нас ТикТок не заблокировал за эфиром. Вы можете спросить у нас любой вопрос, и мы вам дадим любой ответ. Ну вот, какие карты вытянутся. У меня вот, допустим, было, я спрашивал у карт, смогу ли я выйти в пятницу, потому что подзаболевал. Мне карты что-то сказали нет.
2: И ты вышел?
1: Нет. Я заболел. Ну, как карты насоветовали, это... Знаешь, с картами очень удобно. Когда тебя все устраивает, ты с ними соглашаешься, ты говоришь, клево. Mm-hmm. Вот оно примерно так и надо. Ладно, давай поздравим нашего постоянного радиослушателя, получается, только через ТикТок. Утюжникова, не спи, моргни. Еще раз, если ты меня слышишь, спасибо. Ее зовут TikTok Girl. У нее сегодня день рождения.
2: Круто, сколько лет?
1: Все, да? Всем ясен, прекрасен, матрасен возраст человека, сидящего возле. Кто такие вопросы задает девушке?
2: Ну хорошо, давай поздравим.
1: Вот что бы ты пожелала? Вот с женской точки зрения.
2: Почему с женской?
1: Ну потому что я ж как мужчина, чего могу желать? Ясно.
2: А блогерство, значит, успехов в...
1: Ясно. Значит, дорогая наша, мечты, любви, полетного настроения в хорошем смысле.
2: Ну, это очень, этого... очень тривиально.
1: Очень зато нужно.
3: Душевное радио. Слушай свое.
1: Ну, а что так поздно, Артем? Ну, ладно, может, в следующем часе я вам там вытащу карточку, расскажу. Да, и TikTok Girl, вот вам. Мечта сбывается от Юрия Антонова. Это очень философская песня.
2: Конечно.
1: Утюжникова, если не заснет, дослушает, обещаю.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: До конца сентября осталось чуть-чуть. Успейте купить коммерческие площади в жилых домах комплекса «Минск-Мир» со скидкой. Это согревает. При быстрой оплате минус 15% на многие коммерческие помещения. Но только до конца месяца. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.

0: Душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения намерен посетить Беларусь. Об этом было заявлено на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с главой ВОЗ, которая состоялась на полях саммита БРИКС в Нью-Дели накануне. Глава ВОЗ выразил намерение посетить Беларусь для ознакомления с национальными подходами к медобеспечению граждан, обмена опытом в отдельных областях оказания медпомощи и более глубокого изучения иных белорусских практик. В Вооруженных силах Беларуси продолжается масштабная проверка боевой готовности по поручению президента. Экзамен держит одна из артиллерийских бригад. Первоочередные мероприятия выполнены строго по регламенту. Задачи четко поставлены каждому подразделению. Проверка боеготовности также проходит в 7-й отдельной специальной милицейской бригаде внутренних войск МВД. Личный состав несколько дней демонстрировал навыки по огневой, физической подготовке и рукопашному бою. Первый 1 000 000 тонн сахарной свеклы накопали в Беларуси. Всего в стране собрано 1 300 000 тонн корнеплода. Об этом рассказали в Минсельхозпроде. В разрезе областей в лидерах центральный регион, где накопали 450 тысяч тонн сахарной свеклы. Далее идут Гродненская и Брестская области. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте и Гродно плюс 19, в Витебске 18 тепла. В Гомеле и Могилеве до 21 с плюсом. В Минске сегодня без осадков и плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: вами акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
6: Легкое утро на душевном радио. Утро.

0: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие».
1: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
0: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
3: Мы будем вас ждать!

почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу, на душе!

0: будет здесь, на волне душевного радио. Всем огромнейший, абсолютно искренний человеческий привет. Где бы вы ни находились, за рулем такси, уже на своем рабочем месте, отбирая какой-то последний кофе у своих коллег, или там через ТикТока выгляд. Есть такое? Я не знаю. Кто вы, Пурпл? Давайте знакомиться. Дмитрий Самкович меня зовут, я ведущий утренней программы. Ну, пусть оно называется шоу, бодрисимо шоу. Я своей основной задачей принимаю это просто поддерживать людей. Поддерживать людей, особенно в понедельник, это всегда важно. Приунылишь за выходные. Отдыхать это вам, да, не мешки ворочать. Я смотрю, что отлично провели выходные. Вот Снежинка Северянка хотел бы поговорить по поводу вашего трека, вот этот «Северный бит». Ну, вот что-то она, видно, вышла пока из ТикТока. Если меня слышите, она живет на Ямале, зайдите, я вам кое-что подскажу. Так, ну и вопросы прилетели в радиотерапию. Это наша рубрика, где при помощи карт Таро мы отвечаем либо да, либо нет на ваши вопросы. Но поздновато. Давайте снова с вами определимся. Каждому овощу свое время. И радиотерапия, данная рубрика, выходит у нас в 8.50, 8.53. Вот примерно в это время. Поэтому готовьте всегда свои вопросы. Я с удовольствием вам помогу, чем смогу. Говорят, рука у меня легкая. Жена по-другому? Не в этом смысле. Она говорит, а ты не ими меня. Я руку кладу, она потом, я задыхаюсь, убери, у тебя рука тяжелая. Но это вот один единственный случай, который вот получается. Все остальное, все в нормальке. Итак, никому не грустить по поводу понедельника. Ой, дальше группа «Високосный год», я помню. Но, к сожалению, уже нет этого человека. И быстро уходят легенды. Илья Калинник, по-моему, был фронтмен группы «Високосный год». Мы когда-то с ним общались в прямом эфире, так достаточно интересно было, здорово, очень легкий был такой улыбчивый человек, но тем не менее творчество с нами осталось. Топ-5 радиостанций Беларуси, душевное радио и абсолютная классика всевозможных хитов 24/7. Ребята, больше улыбок, больше подтопываем ножками и верим в собственную удачу. И понедельник нас не согнет. Совсем скоро утка Fast News, остаемся на волне.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
2: Ты что, не застрахован?
3: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: А ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

0: Утка Fast News.
1: Давайте еще раз переведу. Утка Fast News. Ну, такие новостные утки, которые не надо выносить, которые надо просто слушать. Удивительные существа наши любимые женщины. Это просто фантастика. Где-то порой настолько непредсказуемы и необъяснимы. Да, Александр, чуть попозже. Во время ювелирной выставки в Токио женщины по имени Юкика Такахаси, правильно, уж слишком засмотрелась на некоторые украшения. Внимание дамы привлекли два кольца и браслет, украшенный бриллиантами. Улучив момент, когда никто не видел, Юкико схватила понравившиеся вещицы, на всякий случай стоимость которых составляет 19 тысяч долларов, и быстро сунула свою сумочку. Но драгоценная добыча недолго радовала даму. Полиция арестовала, понятное дело, воровку. Она не только призналась содеянным, но и повинилась. Кстати, учитывая раскаяние девушки, отсутствие судимости и то, что украшения были возвращены, прокуратура решила не предъявлять женщине обвинений. Ну, понятно, суть не в этом. Когда у нее спрашивали, вот зачем вы это сделали? Она, знаете, что ответила? Смущенно рассказала, что стояла, любовалась бриллиантами и в какой-то момент очень сильно их захотела. Вот в этом все девочки. Я не знаю, жалеть ли их по этому поводу, возмущаться ли по этому поводу. Мне кажется, больше все-таки жалеть. Потому что вот это... Ну а почему? Потому что... Это универсальный ответ. Они настолько милые. Они... Правда, мы потом за все это платим. Но на то мы с вами и мужчины, правильно? Вот такая абсолютно реальный факт. И мне кажется, правосудие поступило верно. Они поняли, что девушка ну просто не сдержалась. Ну так же ж это красиво. У меня, слава богу, та же проблема, только не с бриллиантами, а с чашечками и блюдечками с котиками. Но это хотя бы терпимо. Не-не-не. Покупает, не ворует. Пока. Далее. Искусственный интеллект проник уже абсолютно во все сферы практически нашей жизни. Вы, кстати, можете посмотреть у меня в Инстаграме. Я впервые, у жены есть лучшая подруга, попросила подарок. Я впервые воспользовался искусственным интеллектом, чтобы оживить картинку. Ну, по-моему, достаточно здорово у меня это получилось. Но это у меня там в сторис в Инстаграме можете посмотреть. Сам делал, вот сам. Ну, как сам? Искусственный интеллект программировал. Конфликт этого жителя Сингапура и его жены начался с денег. Супруга узнала, что мужчина перевел своей родной сестре около 50 тысяч долларов. Сложный момент, безусловно, особенно когда общие бюджеты. Деньги предназначались даже не самой сестре, а отцу, чтобы покрыть медицинские расходы пожилого человека. Но жена нашего героя, так и прочел, Ирания, которая недолюбливала невестку, пришла в ярость и перешла к иррациональным обвинениям. Она заявила, что у супруга и его родственницы роман. Ой-ой-ой. В течение нескольких месяцев дама с помощью искусственного интеллекта генерировала фото и видео непристойного характера, якобы доказывающие эту противоестественную любовную связь. Представляете? Ну, наконец-таки муж не выдержал. Я его понимаю. Девочки, вы тоже все учтите, вот мужчина, который рядом с вами, мы терпеловы просто 10-го левела. Но край все равно существует. Он обратился в суд, мужик. Заявил, что обвинения супруги являлись эмоциональным и психологическим насилием. Доказательств у ИЦА накопилось немало. Кстати, неизвестно, продолжали ли к этому моменту супруги жить вместе, но после суда они точно разойдутся, ведь судья выдал мужчине охранный ордер против жены обидчицы. И вот представляете, вот до чего доходит. И самый главный вопрос возникает. Зачем? Любовь возрождается не таким образом. Это, конечно, долгий путь, это очень тернистый путь, но если есть любовь, пройдутся любые препятствия. Говорю смело, проверено.
0: Утка Fast News.
1: Ну и лайфхак вам традиционно напоследок. Мы все с вами любим, когда дома природная свежесть, вкусно пахнет, там и так далее. Для этого существует маркетинг, тут же все это подхватил. Предприятия штампуют там освежители, какие хотите, для холодильника, для этого. Ребята, я помогу вам сэкономить. Пищевая сода пригодится не только на кухне. Насыпаем небольшое количество соды в маленький пакет или банку с дырочками. Любую там баночку, которая вам уже не пригодилась, дырок там наделали. И, пожалуйте, натуральный, очень экономичный освежитель воздуха готов. Да, он не будет, ну как вам сказать, выдавать какой-то запах там вам приятный, но абсорбировать неприятное сода будет точно. Как это выглядит, ребята, бросаю вам к нам в Телеграм. Душевный радиочат называется. Просто, со вкусом, полезно, без всяких там примесей, добавок и так далее. Пользуйтесь. У меня есть баночка. Ну, у меня вообще очень здорово, все вкусно. Ну, вот так вот, там, где мои лесные вещи там с запахом костра хранятся, я такую баночку приспособлю. Спасибо мне. Не умрешь ты от скромности, Санкович.
2: Душевное радио. Слушаем любимое.

Емол – это не только холодильник Беко за 1399, но и туалетная вода Москино 100 мл всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России. Беларусь.мид.ру.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: интересно, идет понедельник, очень классно. Я на стриме в ТикТоке познакомился с большим количеством людей, очень интересных, из разных стран, и вот даже радиолюбитель. Вот мы с ним общаемся, Олег Васильевич, да? Правильно? Вот, очень здорово. Ох, когда-то бредил я всеми этими радиостанциями, думал антенну на пятиэтажку ставить. Так, ребят, как настроение в понедельник? Я очень надеюсь, что вам хорошо. Ну вот я смотрю, что вы очень лихо провели выходные. Кто-то был вот с лошадьми. Ну, в хорошем смысле этого слова, да, посещал с детьми. Кто-то был в Бресте на концерте Арии. Тоже крутяк вообще полный. Какая песня играла вчера? Ну, это шел микс танцплощадки. Я вам так точно не скажу, Виталий, к сожалению. Я так бы посмотрел. А вот из Молдавии. Отлично. Ну, Молдавии привет из Беларуси. Мы топ-5 радиостанций нашей любимой Беларуси. Душевное радио называемся. И можно ухватить. Ну, как сказать, за святое, что ли, да? Секрет идеальной утренней яичницы или пышного омлета прост. Щепотка уют, хорошая музыка и только свежие продукты. Встречайте самую теплую коллаборацию сезона. Кобрицкие яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Уже новый дизайн появился в магазинах. Ловите, улыбайтесь. Мы стараемся, чтобы они вызывали у вас, ну, какие-то позитивные эмоции. Идете, опа, на вас кобрицкие яйца с логотипом душевного радио смотрят и моргают. Готовьте с удовольствием, подпевайте любимым хитам и делитесь заботой с близкими. Ищите яркую упаковку на полках магазинов Корона, Грин, Юнистор, 75XXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Добрано. Я перехожу в следующий музыкальный час. Ой, сейчас пойдет диджей Грув. «Любовь и голуби» буквально вчера на ночь пересматривал этот фильм. Это вообще бомба. Ну как актеры классно сыграли. Ну как это все по-настоящему. Вот это вот осень. Вау, советую пересмотреть. У кого упало настроение, обязательно поднимется. В следующем музыкальном чате предлагаю поделиться планами на эту неделю. Вот какие самые главные ожидания у вас от приходящей рабочей недели. Начинаем с понедельника. Ну и мы за вас порадуемся, поддержим. А может где-то даже вне конкурса вытащим карты Таро для того, чтобы намекнуть, все ли получится или где-то какие-то трудности предполагаются. Вы правильно настроены. Волна душевного радио. Бежим вперед и верим в себя.
1: Душевное радио. Классика, классика хитов. Хитов.
2: Ах ты, сучка ты.

0: Jak żenie.
1: Вода тебе башку ударила, вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться!

0: Время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
3: Счастье!
2: Лакто Флорене!
3: Что это?
2: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. Министр иностранных дел Максим Рыженков по поручению президента принял участие в 18-м саммите БРИКС. Максим Рыженков отметил, что БРИКС стремительно становится одним из самых авторитетных институтов глобального большинства и объединяющей силой, которая активно формирует облик всего мира, а также подчеркнул, что этот динамичный процесс наталкивает на сопротивление. Добавлю, главная тема текущего индийского председательства в БРИКС – формирование инноваций, сотрудничества и принципов устойчивого развития. Минск отпраздновал День города. 12 сентября столице Беларуси исполнилось 959 лет. Мероприятия прошли как в центре города, так и в его административных районах. Началась праздничная программа с возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой». В церемонии приняли участие представители власти и общественности, руководство города, ветераны и молодежь. Каждый отдал дань памяти всем тем, кто создавал мирное, светлое и благополучное будущее родной столицы. На детской железной дороге имени Заслонова завершился 71-й сезон. За летнее время поезда совершили 665 рейсов и перевезли более 40 тысяч пассажиров. Для гостей малой магистрали поездка стала не только возможностью совершить путешествие по живописному маршруту, но и познакомиться с работой юных железнодорожников. Особый интерес у посетителей вызвал симулятор управления поездом, где каждый желающий мог попробовать себя в роли машиниста. Август 2026 года стал самым жарким на Земле за всю историю наблюдений. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация. Средняя температура на планете превысила норму 20 века почти на 1.5 градуса. Рекордная жара отмечена в Европе, Азии, Африке и Америке. В Беларуси 6 августа в Мозыре воздух прогрелся до 40 градусов с плюсом. Средняя температура по стране составила плюс 18,5. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединитесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране, рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на belapb.by. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в сентябре приходите в пиццерию «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» и по номеру 7717. Сливки «Бай», суши 40 штук за 28 рублей, пицца 60 сантиметров за 40 рублей. Голодным никто не останется. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте и Гродно плюс 19, в Витебске 18 градусов тепла, а в Гомеле и Могилеве до 21 с плюсом, в Минске без осадков плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
1: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+.
0: При поддержке Душевного радио.
3: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
1: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу.
3: Будем крепче обниматься.
4: Утро будет!
1: И обниматься, и улыбаться, и высверливать там нужные вам детали. Всем доброго, бодрого, яркого понедельничного утра на волне, конечно, душевного радио. Приходите к нам в Телеграм, душевный радиочат. У нас очень хорошая компания, очень теплая. И я предлагаю по понедельникам делиться планами на эту рабочую неделю. Я вам объясню. Ну, кто давно со мной уже на радиоволне, тот помнит, я очень люблю людей, это правда. Я очень люблю знакомиться с новыми людьми. И всегда новая энергетика, новая вселенная. И был у меня в знакомых настоящий гражданин Китая. Звали его Митя. Там много мы там с ним разговаривали. Мне было интересно и традиции их, и обычаи там, и так далее. Он говорит, да у вас, говорит, в Беларуси хорошо, говорит, людей мало. Я говорю, а где ты жил? В Китае. Да я, говорит, там в небольшом городе, говорит, наподобие ваших Барановичей. Там 3 миллиона человек всего. И, ну, говорит, это маленький город. Ну ладно, суть не в этом. И мы, когда он побывал на свадебном торжестве, увидел, что запускают фонарики. Ну, знаете, вот эти китайские фонарики в небо. И он говорит, вы зачем их запускаете? Я говорю, красиво. Ну, просто красиво. Он говорит, не-не-не. Знаете, зачем в Китае запускают эти фонарики китайские? Для того, они загадывают желание обязательно, причем делают это вслух, не так, как мы загадали, никому не рассказываем, иначе не сбудется. Нет, они делают это вслух, и подгоняя вот этот вот фонарик, который улетает вверх, они считают, что поднебесное, там где-то высоко, их желание вот услышит. То есть они отпускают его на волю. И тогда, и у них что-то получается, там, помогать им начинает. И так, ну, такая вот традиция. Я предлагаю сделать то же самое. Озвучивайте свои планы для того, чтобы они сбылись на этой рабочей неделе. У нас в Телеграме душевный радиочат мы называемся. И мы вам подскажем, поможем, подтолкнем, направим. Мы очень добрые люди, на то мы и душевное радио. Но Селедита Дмитрий, доброе утро. Просим передать привет и поздравить с днем рождения заместителя директора частного предприятия Селедита Манченкова Дмитрия Сергеевича. От всего коллектива, ну, Дмитрий Сергеевич, у вас имя классное. Меня Дмитрий Санкович зовут на всякий случай. Тут Дмитрий Сергеевич. Знаете, как переводится с древнегреческого? Плодородный. Так вот, я желаю вам плодородия на... Да, на любом поприще, которое вы себе хотите. У вас имя такое, оно что-то подтянет. И поэтому всяческих благ. И ну и спасибо, что позволяете рабочему коллективу слушать душевное радио во время своего тяжелого понедельника. С днем рождения, а дальше уже коллектив там набросает, да, все, что необходимо. Это исключение из правил, коль прибежал, там прочитал. Вообще у нас программа по поздравлениям. Днем с Ольгой Шебек с 12 до 14. Запоминайте.
5: Реклама. Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
6: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
7: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Юля, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Привет.

0: надо признаться, вы знаете, человек я очень откровенный. Когда-то очень сильно я протестовал против смысла фильма, точнее сериала «Бригада». Но ничего со мной, вот с собой поделать не могу. По сути-то люди плохие были, да, бандиты. Вот. Но, конечно, снято и сделано фантастически просто. Когда звучит заглавная тема, это ж вообще... В те времена кинематограф-то, по сути, на коленке делался, но создавали просто уникальные шедевры. Двигаемся вперед. Правильная настройка у вас и на интернет-вещателях, и на ваших радиоприемниках. Нас очень просто найти в интернете. Приходите на наш официальный сайт душевнорадио.by, мы называемся. Там и лайв-трансляция, вот сейчас она включена. Вот я вижу, что через наш телеграм, душевный радиочат, люди тоже слушают душевное радио. Пожалуйста, вопросов никаких нет. Подходите, подключайтесь. Мышцы покажу. Смотрите, какая красота. Видите? Это тот, кто на лайв-трансляции. Видите, как это? Вот я сказал себе, мы все любим, когда рядом с нами очень красивые люди находятся. Да, мы... У меня красивая, моя, а мы... Так вот, мы тоже должны с вами... Вот еще третий участник подключился, вижу в телеграме. О, мы тоже должны держать себя в форме, особенно в нашем золотом возрасте. На это, конечно, требуется усилие, но ничего не поделаешь. Мы же могим все. Мы великое с вами поколение. Если задуматься, что мы с вами прошли, да? Это от газетного прошлого, пионерская «Зорька», на радио в том числе. Телефоны не у всех. И сейчас, когда в руках у тебя весь мир при помощи маленького квадратика смартфона. И это все мы с вами. И мы делимся с вами планами. Это нужно. Давайте приучать себя планировать что-то. Какие планы у нас с вами на эту рабочую неделю? Евгений Глушаков, человек, которого я искренне боюсь. Хожу, приучил себя ходить к стоматологу, но боюсь до сих пор. Потому что в памяти, как меня папа ловил, когда я убегал вместе с креслом вот с этим синим. Это вообще страх был какой-то. Это стоматология гомельская. План на эту неделю съездить на «Локомотив», купить билет на танцплощадку. Женя, ускоряйтесь. Да, мы вышли в продажу достаточно рано, но уже по всем площадкам мы подходим к экватору. Это очень здорово, это очень приятно. Очередной сезон танцплощадки. Начинаем мы с города Гродно. 10 октября, Гродно, Гомеля. На «Локомотиве» традиционно, это уже традиция, очень важная для меня. Я готовлю вам новый образ свой. Потом 17 октября мы перемещаемся в Минск на Дворец спорта, душевный фестиваль с группой «Блестящие». Потом 24 октября мы в Могилеве в клубе «На Дубровку». И 31 октября мы в Гродно в клубе «База». Ребята, ждем встреч, аж не можем. Аж дым из-под копыт.
1: Если примета, то к деньгам. Если радио, то душевное.
0: Вот, Марина Гребенникова.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: этой рабочей недели, чтобы, ну, если хотите, небо нас услышало. И, слушайте, так это вот нормальный человек, вот Ирина Неретина подписывается под моими словами. Ирочка, спасибо. Важно поддерживать здоровье. Договорилась с мастером по ремонту холодильника, что он приедет попозже, даст мне возможность бегать на тренировку. Я вам не искусственные аплодисменты, Ира, браво, так держать. 17 сентября у наших коллег в Бресте день рождения у радиостанции, 23 года. Беру выходной, иду на Советскую в Бресте на праздник. Тамарочка, ну браво, вам сам Бог велел, вы очень радиоактивный человек по всем радиостанциям, это здорово, это классно, разнообразные у вас интересы, отлично. Сходить вообще, вот все то, что организовывается в наших городах, это всегда интересно, не ленитесь. Да, это же движение, вы в любом случае узнаете что-то новое, узнаете, возможно, нового интересного исполнителя. Или новый интересный голос, нового интересного человека. Познакомитесь, в конце концов, в очереди за кофе с кем-нибудь. Это нормальное движение. И еще раз повторюсь, сори, диванные мастера и диванные критики. Диван – это зло. Там корни пускаешь. А нам еще с вами эти корни пускать рано, да? Нам с вами надо идти вперед. Это понедельник, это душевное радио. Мы смотрим вперед как? Уверенно, естественно. Помогая себе удивительной музыкой и любимой радиоволны.
1: Реклама.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
3: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни. Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж «Локомотив». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Все верно, друзья. Вот именно в таком настроении идем дальше по понедельнику. Душевное радио рядом. Не сомневайтесь, мы сделаем все, чтобы вам было хорошо. 12.00. Олю Шебеков встречайте. Мало не покажется. Спасибо всем, кто был это утро на волне, на одной со мной, с Дмитрием Санковичем. Всех люблю, всех обнял. До завтра.

0: Радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Беларусь укрепляет позиции в клубе крупнейших развивающихся экономик. В Нью-Дели состоялся 18-й саммит БРИКС. По поручению Александра Лукашенко в нем принял участие министр иностранных дел. Максим Рыженков провел больше десятка встреч. С Индией обсудили товарооборот, он уже превысил $1 миллиард, и зону свободной торговли с ЕАЭС. Встретился глава нашего внешнеполитического ведомства и с главами МИД Таиланда, Вьетнама и ряда других стран БРИКС. Говорили о снятии визовых ограничений, торгово-экономическом сотрудничестве и поддержке на международной арене. ГАИ усиливает контроль за велосипедистами. Это требование связано с конфликтными точками на дороге, где одновременно включается разрешающий сигнал светофора для водителей и тех, кто движется на велосипеде или СПМ. Такие ситуации создают предпосылки для наездов и требуют повышенной дисциплины. Спешивание снижает риск ДТП и помогает избежать опасных ситуаций на дороге. Ограничение на посещение лесов сохраняется в Беларуси. Об этом сообщает Белта со ссылкой на данные интерактивной карты на сайте Минлесхоза. Ограничения действуют во многих районах Гродненской, Минской, Могилевской и Гомельской областей. Добавлю, интерактивная карта запретов постоянно обновляется. В день города в Минске родился 21 ребенок, 11 девочек и 10 мальчиков. Самый символичный старт праздничному дню дали в 6-м роддоме. Всего через пару часов после полуночи родился первый малыш. Для молодой мамы это были первые роды, на свет появилась девочка. Именно эта малышка стала самым ранним подарком для праздничного Минска. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских 3,60.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте и Гродно плюс 19, в Витебске 18 тепла. В Гомеле и Могилеве до 21 с плюсом. В Минске сегодня без осадков и плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
0: Реклама.
5: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Открывая глаз.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
2: и Артем Скороль.
1: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Встречаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония организована в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости, передает Билта. Глава государства отметил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь 5 лет назад. Дату 17 сентября 1939 года президент назвал важнейшим этапом в становлении национальной государственности. «После возвращения западных земель в состав БССР мы стали единым народом с общими историей, культурой и языком», отметил Александр Лукашенко. Более 1000 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Евросоюз, об этом рассказали в Госпогранкомитете. Наибольшая очередь легковушек фиксируется на польском направлении. Перед Телеспарем, Бобровниками и Кузницей Белостоцкой въезда в Польшу ожидают 730 легковых авто. Въезда в Литву через пункт пропуска Медининка ожидают 20 легковушек. Перед польскими погранпереходами Бобровники и Кукурыки фиксируется 380 фур. Осенью во дворах Минска высадят почти 20 тысяч кустарников и более 3 тысяч деревьев. Работы проводятся в основном в новых кварталах, а локальные посадки почти в каждом дворе. Озеленение территории – мероприятие, в котором задействованы многие неравнодушные жители. Причем горожане не только участвуют в посадках насаждений, но и сами вносят предложения посредством интернет-сервиса «Зеленый двор вместе». Том Холланд стал самым кассовым актером в истории. Мировые сборы фильмов с его участием достигли 15,5 миллиардов долларов. За пару недель Холланд обогнал Зои Салдану и Скарлетт Йоханссон. Особенно внесли вклад «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея» Кристофера Нолана. Оба фильма все еще идут в прокате. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк предлагает партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж. Финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,60.
0: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, без осадков. В Бресте и Гродно плюс 19, в Витебске 18 тепла. В Гомеле и Могилеве до 21 с плюсом. В Минске сегодня без осадков плюс 19. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через ЕРИП или у распространителей.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: АМИ. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
8: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
9: Танцплощадка.
8: Доступные билеты закончатся очень быстро на «Тикет.Про».
10: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимой, пильнуешь Беларусь. Парк Сула бай.
11: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем.
12: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
13: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
14: Ага. Недушный день.
15: Кое-как дошуршали до работы, но потому что после выходных действия слегка желешку какую-то напоминают, как и мысли, как и мы в целом сами. Хочется немножко продолжить расслабляться, а тут уже некогда. Пора вылазить из мыслей, воспоминаний и как-то строить свои будни. Привет всем! Но вообще, мне кажется, в наших силах вот взять самые красивые кружечки, нарядиться, пить чаек, идти вот вкусно по понедельнику и начать эту неделю свежо. У нас есть друзья, у нас есть любимые люди, у нас есть этот день. Давайте жить, уже начинать. Давайте создавать все то, что потом будем вспоминать, чем будем наслаждаться. Как это было на выходных? Вот расскажите, как ваши выходные прошли. Суббота, воскресенье удивительно теплые и солнечные оказались днями вполне себе лето напоминающими, словно билетики в рай получили, чтобы немного насладиться витамина D, подсобрать, поднабрать. А теперь что будем с ним делать? Но пока его последствия очевидно. Вот как-то так супер жизнерадостно хочется начать эту неделю. Надеюсь, у вас то же настроение. Сейчас проверим, какое оно. А как проверим? Как узнаем? А я расскажу вам об одном лайфхаке. Есть у нас телеграм-чат «Душевного радио». В него можно добавляться, в него можно писать, в него можно все свои хорошие новости рассказывать, приветы передавать коллегам, друзьям, соседям. Будем радовать друг друга сегодня. Но есть же эти люди, которым хочется что-то приятное сказать в начале недели. Ну так давайте уже скажем, поскорее отправляйте туда сообщения и будем ими делиться.
16: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Недушный день.
1: Все вокруг видите в сером, в свете, в голубом, но в каком-то унылом после выходных в целом нормально. Мы уже знаем, что нужно бережно к себе относиться. Оказывается, теперь это еще и научно доказано. Обожаю такие статьи, которые нам рассказывают, как, оказывается, много тараканов в головах живет, и иногда нужно от них избавляться. И вот наткнулась на психологическом портале на статью, естественно, британских ученых. У них статьи на любой вкус. Можно найти просто по ключевому какому-нибудь слову. И вот на грусть, тоску, что обнаружила. Мы часто себя, оказывается, недолюбливаем. Ну, вот так вот блинчик какой-то подгорел. Естественно, себе его откладываем. Потом, ну, по остаточному принципу о себе заботимся. И как будто это уже стало нормой в нашем обществе, да, все лучше детям, мужу. А мы, любимые, куда мы потом, откуда будем черпать вдохновение, да? И вот такая вот мягкость тоже в обществе считается синонимом лени, расслабленность, отсутствием роста, да? А оказывается, если мы начнем о себе заботиться, перестанем себя постоянно внутри, да, вот так вот молча ругать, если мы немножечко расслабимся, куда-нибудь подальше уберем эти ежовые рукавицы, то все придет в норму. Ученые посмотрели на вот поведение людей, на результаты людей, которые, наоборот, себя за все ругали и, наоборот, прощали ошибки. И когда мозг в страхе находится, то вот такой вот же крик, больше каких-то косяков происходит, мы спотыкаемся, мало чего у нас получается, ну а если себя попридержать немножко, если похвалить, дать немножечко побыть себе не идеальным или не идеальной, то мозг легко найдет варианты, выкрутится вообще отовсюду. Это то, что нам надо. Поэтому нужно себя жалеть. Так мы быстрее восстановимся после любого провала, после любой критики. Вот та самая волшебная палочка. Если нужна поддержка, если хочется, чтобы я вас вот так вот через радиоэфир пожалела, обняла, похвалила, ну напишите, что нуждаетесь в этом. Найду же слова подходящие. Пишите в телеграм-чат Душевного радио, рассказывайте, за что вас нужно пожалеть. Может, просто в начале недели надо немного ощутить какую-то любовь. Так вот, мы на Душевном ее раздаем. Аттракцион не бесконечный, поэтому пишите прямо сейчас.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября.

0: Реклама.
1: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Привет в обед на душевном радио.
5: Можно сколько угодно врать себе и окружающим, что нам без разницы, хвалят нас или нет. Но если вдруг вот эти весы, эти чаши весов в какую-то не в нашу пользу сейчас взвешивают количество похвалы, то надо это срочно исправлять. Это полезно, можно себя хвалить в принципе за все, что угодно. Не льстить себе, а просто находить моменты, где мы были хороши. Прошли мимо зеркала, ну, либо закрыли глаза, чтобы не расстраиваться, либо искренне себе улыбнулись и какие-то там рожицы покорчили. Можно похвалить себя за то, что выспались на выходных, за то, что удалось попить чай, приготовить шарлотку. Можно, например, спросить себя, что мы можем сделать хорошего сейчас, чтобы себя за это похвалить. Буквально там кофе сварить вкусный и сделать так, чтобы он не убежал. Ну, это же тоже интересно. Или, например, вы проснулись по первому будильнику, не переставили его еще на несколько минут. Это тоже необычно, тоже хорошо. За что себя хвалите вы, рассказывайте в телеграм-чате. Так, за привет могу похвалить Макса, Тамару. Татьяну пишет, что вот Татьяна на этих выходных ничего не планировала, вернее, планировала ничего не делать и абсолютно все успела. Ну вот молодец, да. Вот что значит правильно расставленные приоритеты и такая грамотная, уже опытная организация процесса. Татьяна, молодец. Мы вот вам даже поаплодируем за то, что вы прекрасно справились с этим заданием. Какие выходные были у вас, тоже рассказывайте в ТГ-чате. Можно по итогам этих выходных кому-то хорошему даже спасибо сказать. Вдруг выехали в такси, была классная музыка. Так вот этому самому водителю можно привет передать. Тамара пишет, что... Привет коллеге Надежде, которой сегодня заканчивается надежда на продление отпуска, последний день отдыха, и завтра она придет в коллектив. Не расстраивайся, не унывай, втянешься в работу, будешь ходить на нее как на праздник. Вот звучит совершенно неправдоподобно, что за работу рассказываете, но после отпуска любая работа, даже с абсолютной радостью, связанная вот радости большой, не вызывает. Поэтому только если вы завтра будете ее встречать с каким-нибудь шариком воздушным, с дудочкой, раскручивающейся в каком-то колпаке, если вы сами завтра ее устроите, праздник с тортиком, вот это будет хорошо. И это у Надежды точно будет вам огромная благодарность, если так встречать коллег из отпуска. Вот это вообще чудесно. Расскажите, как вас встречают из отпуска. Кто-то каким-то кипой дела, кучей бумаг вот так вот машет перед вами, искренне смеется, искренне радуется, либо никто не замечает вообще, что вы вернулись. Расскажите, какие были у вас в жизни истории, может, хорошим коллегам и привет передадим через душевное радио.
6: Зачем тебе флешка? У тебя есть душевная.

0: час дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Белорусы сегодня единая нация, сами принимают решения о будущем страны. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня народного единства, передает Белта. Президент подчеркнул, что это мероприятие высокого уровня открывает марафон чествования и празднования Великого дня, Дня народного единства. «Самое главное, мы здесь принимаем решение о будущем нашей страны», подчеркнул глава государства. В школах Беларуси 17 сентября пройдет урок, посвященный Дню народного единства. Такая информация размещена на национальном образовательном интернет-портале, сообщает Белта. Урок пройдет в рамках программы «Я, моя семья, моя родина» и направлен на формирование у учащихся уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси, понимание значения Дня народного единства и важности единства белорусского народа для обеспечения национальной безопасности. Общегородские сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 19 по 6 декабря в Минске, а уже 14 сентября в спальных районах организуют 92 ежедневные площадки для продажи плодово-овощной продукции. По 15 ноября горожане смогут покупать свежее рядом с домом. Полный перечень адресов будет опубликован на сайте администрации районов и Мингорсполкома. Арина Соболенко официально лишилась титула первой ракетки мира. Спортсменка находилась на вершине рейтинга ВТА 99 недель. Накануне белорусская теннисистка проиграла в финале состязаний в Нью-Йорке. Матч завершился со счетом 6-4, 5-7, 6-2 в пользу ее соперницы Елены Рыбакиной из Казахстана. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса. Белагропромбанк предлагает партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране, рост, объем продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки Бай, а еще пицца, шашлыки и пончики. Все со скидкой 50%. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3,51, 10 юаней 4 рубля и 52 копейки, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность без осадков. В Бресте и Гродно плюс 19, в Витебске 18 тепла, в Гомеле и Могилеве до 21 с плюсом. В Минске сегодня без осадков и плюс 19. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
0: Реклама.
5: 27 сентября Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
6: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057. Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Уже можно измерять степень одиночества. В сентябрь наступил количеством кабачков. Если предлагают, значит, есть у нас друзья. Но это реальная жизнь. Кабачки в целом очень полезный продукт. Сколько всего мы умеем из них готовить. Десятки блюд и блинчиками, и запеканками. И это вообще-то не ограничивается. Если есть какой-то у вас любимый рецептик кабачковый, присылайте. Ну, а об икре мы тоже помним. Кабачковый. Да, заморской. Да, и баклажаны в том числе. Ну, а еще сентябрь нас почему-то очень-очень людей, эстетов радует, балует красками, изобилием вот этого вот уютного, желтенького, бордового такого настроения. Хочется взять книгу, включить что-нибудь приятное, музыкальное на фон, пить чай и ни о чем больше не думать. Вот такое настроение, не бодрящее, а такое с полуоткрытыми глазами, сквозь ресницы. Мы, наверное, сегодня на все это глядим и впитываем эту красоту, эту прохладу, эту глубину новой поры года. Ну вот все, наступает она. Что делать? Впадать в спячку или в апатию решим по ходу. Ну а пока продолжаем понедельник. У нас на душевном радио еще есть время, чтобы поделиться приветами, чтобы сказать любимым людям о том, что мы о них на самом деле думаем. Признаться во всем можно в телеграм-чате душевного радио. Пишите.
2: Сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Душевное радио. Классика хитов.

0: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Доброе утро! Самое время проснуться чуть-чуть, себя лучше почувствовать. Ну вот, да, уже почти половина второго. Ой, половина второго. Сейчас же, если скажешь какой-нибудь 13:26, в общем, не все ориентируются во времени. Без 15, например, 2. И вот зумеры многие потом думают, что это, как это выглядит на циферблате. Можно мне просто нормально сказать, который час? Ой, утром, когда работает будильник, когда срабатывает что-то внутри, и мы уже, кажется, не катаемся на волнах где-то, а возвращаемся в реальность. Но также хочется подольше побыть в одеялке. Как оно нам идет по утрам, как оно нам нравится, как удобно в нем находиться. Как же хочется, чтобы побыстрее отопление уже дали. Мне кажется, это одно из самых ожидаемых событий осени, когда нам его в батарее запустят. Но еще с утра, конечно же, первым делом мы обращаем внимание на того, кто рядом, да, кто-то пушистый или кто-то посапывающий, ну и, конечно же, на смартфоны. И меня вот удивило, но оказывается, есть целый список, чего нельзя делать со смартфонами. Наверное, это неожиданно, но есть инструкция по использованию смартфонов для того, чтобы он подольше с нами оставался, наш верный помощник. Оказывается, многие люди пробовали заряжать их от картофеля. Кто-то случайно окунал воду не раз, потом восстанавливал, да? Но, естественно, это привычная вещь. Ну и что же теперь с ними делать, чтобы они работали подольше? Вот так вот, бы я сказала, как будто это многих волнует. Но действительно, начался новый учебный год, многие дети уже за 2 недели успели что-то сделать такого, провернуть не только с трещинкой на экране, вернуться из каких-то битв на переменах. И оказывается, смартфоны нельзя оставлять на зарядке всю ночь. Вот этого я точно не знала. Кажется, наоборот, очень удобно перед сном втыркнуть, и потом ночью как будто все произойдет, магия, наполнится аккумулятор ресурсов, и потом с утра уже будет полных 100. Но оказывается, заполнять вот этой батарейкой смартфоны нельзя. Разрушаются аккумуляторы, они надуваются даже со временем и могут даже взорваться. Поэтому вот как-то будильник нужно ставить, чтобы снять смартфон с зарядки. Ну или делать это перед сном днем, например. Еще, оказывается, нельзя брать телефоны в ванную комнату, что это тоже опасно. Он может замокнуть, взмокнуть вместе с нами, искупаться. Категорически нет. Вот, не пользоваться ванной электроникой, говорят нам специалисты, чтобы и нашу жизнь сохранить, и жизнь смартфона. Еще интересно, оказывается, телефоны нельзя с собой брать в уборную, потому что на них потом остается, на этих телефонах, огромное количество микробов, бактерий, а потом мы их передаем друг другу при рукопожатии. Свои привычные микробы другим людям дарим. Тоже, оказывается, это делать нельзя. Ну вот она, какая-то гигиена телефонная. И еще, мне тоже очень понравилось, оказывается, нельзя устанавливать телефоны улучшайзеры, клинеры и освободители памяти. Потому что они могут быть не разработаны для нашего устройства и могут его ввести в какие-то там заблуждения. В общем, лишнего не устанавливаем, с собой никуда не берем, на ночь не заряжаем. Вот, и да, ну и понятно, что без присмотра не оставляем, ничего не скачиваем с каких-то левых устройств. Ну вот, вот оно. Даже то, чем пользуемся ежедневно, оказывается, мы что-то делали не так. Мне кажется, телефон у нас всегда с собой, но, наверное, это не совсем правильно. Ну ладно, в том случае, если вы хотите набрать сообщение в телеграм-чат душевного радио, телефончик рядышком пускай остается, но, надеюсь, вы это делаете не в тех местах, что я раньше перечисляла. Кому мы приветы будем сейчас передавать, узнаем. Вот заглядываю. Анна, всем привет, отправляет в понедельник, потому что она в настроении. Она делится с нами ресурсом, вернулась из поездки в Питер и только что тоже побывала в Карелии. Вот, Анна, нам нужны подробности, как это было, все, кто ездил в Карелию, удивительными снимками потом балуют своих подписчиков в соцсетях, говорят, что там много чего растет, виды какие-то невероятные. Рассказывайте. Расскажите еще, радиоактивные, где вы в интересных местах были вот осенью, недавно, что видели красивого тоже. Всем делитесь в ТГ-чате.

0: пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Только что с вами твистили немного под твист Чаби Чекера. Вообще-то, вот именно из-за этой композиции твист стал мировым танцем, он стал популярным. Этот вот мьюзик, этот ритм, он как будто немножко счастья в нас добавляет. С каждым кручением бедер, с каждым движением все больше и больше хочется верить, что правда все будет хорошо. Но вот если мы будем двигаться и под твист мелодии или просто вот какие-то мьюзики, ну, тогда, правда, настроение будет улучшаться. В статичном в таком состоянии настроение, к сожалению, не вырабатывается. Его нужно где-то выкручивать и где-то по-другому находить. И обязательно найдется, если так вот немножко подвигаться. Поэтому, если вдруг засиделись и как-то поникли плечи и хочется слезинку уронить, то нужно выпрямиться и немного пошевелиться. Ну, пальчиковая гимнастика тоже подходит. Пишите в телеграм-чат, кому какие приветы будем сегодня передавать. Ну, а может, вы хотите рассказать о своем любимом танце? Тоже можно это сделать. Вот я тут про твист. Ведь действительно, это какая-то революция была, да, в культуре танцевальной. Потому что не нужно друг друга касаться, можно автономно, можно самим собой натанцеваться, и партнеры даже не нужны. Можете тоже рассказать свою историю, какую мы танцевальную зачитаем, время еще есть. Мы вообще готовы с вами общаться. И я точно да. Сегодня такое настроение хорошее. Как будто другое не было. Оно бывает, конечно же, бывает. Все мы люди. Юлия передает привет мужу Николаю Бовсуновскому. В чате написала: пусть первый рабочий день после отпуска будет легким. Да можно ли это как обещание расценивать, Юлия? То есть сегодня вечером и легкий вечер будет у вашего мужа, и не будет никаких больших обязательств, уроки с детьми делать не будет, ремонт откладывается на потом. Но если вы обещаете ему легкий день первый после отпуска, все, Николай, спешите домой, никаких дел, полный разгрузочный у вас будет вечерок, я вас с этим поздравляю. Ну, потому что какое настроение у женщины, такое настроение и в семье. Но сегодня, видимо, у Юли хорошее оно. Александр с днем рождения поздравляет Елену Кулагину. Счастья тебе, здоровья, настроение. Это трио наше. Основное, самое такое, ну, очевидно нужное, я бы сказала, да? Пускай на душе всегда будет хорошая погода. Саша и Лена Соловьева вдвоем вот объединились, такое поздравление написали. Но, видимо, все остальное конкретное, они вам лично преподнесут и скажут, потому что поздравления, они же тем сочнее, чем более персонализированы. Вот чем больше в этом поздравлении о человеке, тем больше он понимает, что это точно ему подходящее. Но как зонтик такой над вами раскрыли, Елена. Вот счастье, здоровье, пускай, правда, у вас все будет хорошо. А потом, а чего вот хочется? Бордовую сумочку, может быть, или какие-то лоферы модные, или, наконец, закончить ремонт на кухне, допустим. Пускай все это обязательно получится легко и радостно. Привет мужу Василию. Марина отправляет сил ему в нелегком труде на даче. Я поддерживаю, да, Марина? Я даю вдохновение, я еще идеи могу поднакидать, эти картиночки из Pinterest. Вот хочу так. По-моему, это идеал. Если рядом есть человек, который готов на все ради того, чтобы мы были счастливы, на то, чтобы мы жили в красивых домах, квартирах, чтобы мы вкусно ели, чтобы мы ходили на массаж. Ну, это же счастье. Марина, здорово, если так у вас получается. Я очень-очень за вас рада. За кого еще порадоваться? Пишите.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
4: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. Акцию по бесплатному консультированию проведут адвокаты Беларуси 17 сентября в День народного единства. Специалисты проконсультируют малообеспеченных. Акция пройдет в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами. Подробнее на сайтах территориальных коллегий адвокатов. В Нижнем Новгороде сегодня пройдет премьера концерта «Реквиема каждый третий». Первый заместитель главы администрации президента Владимир Перцов принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» на территории Нижегородского Кремля. Вечером уникальную постановку покажут местные публики. В рамках проекта зрители увидят интерактивную выставку «Партизаны Беларуси», посвященную уроженцам Нижнего Новгорода, принимавшим участие в партизанском движении на территории БССР. 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу состоялся в выходные. Накануне минская «Динамо» уступила брестскому «Динамо» со счетом 0-1. «Батэ» сыграла в ничью с новополоцким «Нафтаном» 2-2. Со счетом 1-1 завершились матчи «Днепр-МЛ Витебск» и «Витебск-Белшина». «Ислыч» одолела «Гомель» 2-1. «Арсенал» и «Барановичи» не выявили победителя 0-0. Кроме того, «Неман» победил «Торпедо Белас» 1-0. И с таким же счетом «Минск» был сильнее «Мозырьской Славии». В аэропортах Дубая запустили мобильный паспортный контроль. Въезд и выезд пассажиров сотрудники аэропортов могут оформлять на месте с помощью портативных устройств с биометрической верификацией. Процедура занимает примерно 12 секунд. Сервис предназначен для работы в часы пик при чрезвычайных ситуациях. Он позволяет не привязываться к стационарным стойкам и распределять ресурсы в зависимости от загрузки. В будущем возможности мобильных устройств планируют расширить. Помимо въезда и выезда, через них могут начать предоставлять и другие услуги. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
4: Погода на душевном радио.
5: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью от плюс 3 до плюс 12, а днем в Бресте и Гомеле 20-22, в Могилеве 19-21, в Витебске и Гродно 18-20, в Минске без осадков и до плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
6: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать,

0: Масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.
1: Душевное радио. Доброго дня.

что, Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Недушный день.
1: У нас рядом со студией есть жилые дома, да, мы в городе находимся, из Минска вещаем. И пока иду на работу, очень люблю разглядывать балконы. Балконы, конечно же, очень отличаются в зависимости от микрорайончика, в зависимости от улицы. Не везде хранятся лыжи, санки, елки, в общем, и вещи на всякий случай, как у меня, например. Где-то есть такие красоты, мини-сады и выставки сельскохозяйственных достижений. Туда среди тыкв можно прекрасно устроиться с книжкой и с чайком и немножечко побыть как бы в центре городской суеты, но как бы и в райском месте, в такой, в тишине, в уюте. Да, мне вот очень стало интересно, как дела с балконами обстоят у вас. Понятно, что в целом они для чего и нужны нашим людям. Людям, у которых есть советское прошлое. Для того, чтобы там что-то хранить. Иногда выйти и посмотреть на суету. Иногда, чтобы что-то выставить, охлаждаться, правильно? Вместо холодильника тоже их используем. Ну, а может быть, у кого-то уже какая-то появляется эстетика, вьющиеся растения, деревья. Может быть, кто-то балконы в своих домах, квартирах в площадь квартиры встраивает и делает это кабинетом, каким-то мини-офисом приемный. Можете рассказать в телеграм-чате сейчас, даже фотографии прислать, как выглядят ваши балкончики, хранятся ли там строительные материалы для будущего. И, кстати, у нас же, правда, очень часто есть такое желание что-то сохранить на тот самый день, пригодится. Вот какой-то рулон обоев, какие-то фуги, уголочки и прочие очень-очень важные, не совсем уже ликвидные остатки чего-то, плитки, например, в том числе, правильно? Что можно целый дом построить из этого всего. И вот уже люди придумали такой портал в Беларуси сделать, Second Строй. Туда можно выставлять на продажу строительные остатки. Но я думаю, мы пока на такие подвиги не готовы. Ну или готовы тоже. Расскажите, готовы ли расстаться с чем-то очень важным и нужным с балконов и отдать их людям?
0: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.
2: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте 2 сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
6: Организатор – государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
7: 16+.
8: При поддержке Душевного радио.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: Недушный день.
1: Огней в городах становится все больше, и это закономерно. Чем прохладнее за окном, тем нам нужнее новогодние гирлянды. И супчик тоже начинаем варить один, глинтвейном называется. Ну, вообще-то, это все у нас испокон веков, миллионы лет уже люди у костра, у огня чувствовали себя в безопасности. Ну, там можно было выжить, можно было как пищу приготовить. И вид твоего теплого мерцания на подсознательном уровне в нужный сезон включается и успокаивает нас. Да, здесь тепло, здесь безопасно, здесь хорошо. И в целом все для этого уже есть. Вернее, всего для этого нет. Отопления пока нет в квартирах, поэтому идеально. Огонечки, свечи, все подходит для замедления. И пледы, и горячий чай помогают практиковать момент здесь и сейчас. Осознанность как-то в этот момент ощущать, даже когда за окном что-то не так, как нам бы хотелось. Но и вообще в мире есть целые философии уюта и счастья, которые помогают с любой хандрой справиться. И, конечно же, эти философии уюта и счастья изобретают там, где всегда, практически всегда, холодно и снежно, и мокро, и серо, то есть хуже, чем у нас. Итак, философия душевного комфорта, тепла, дружелюбия и здания родом называется «Хюгге». Так люди ее назвали, так в нее много чего включили, но вообще воплотить мы ее можем даже сами. Не для этого не нужно делать визу и лететь в Данию. Можно зажечь свечи, укутаться в плед, пить какао, и собираться с друзьями, с настольными играми или во время вкусного ужина приглашать друзей, а лучше заранее, чтобы все успели на этот вкусный, еще горячий ужин. И вот она, философия Хюгге. В Швеции есть тоже название для такого образа, уютного образа мыслей – лагома. Тоже умеренность, баланс, осознанность. Этих слов много сейчас вокруг нас витает. Вот это вот комфорт, честность. И там тоже вот эта вот философия уюта в натуральных материалах выражается. Без кричащей роскоши, как нам предлагают обходиться в Швеции. Ну, вот эта философия тоже в мире распространяется. Нидерланды называют свою атмосферу тепла, даже шире она, чем просто создание уюта, гезеллих. Вот такое слово. Это когда хорошо, весело и уютно вместе с близкими или в приятном месте. Такое вот душевная близость. Когда не нужно подбирать слова, когда шутки сами по себе рождаются, когда можно говорить, что хочешь, когда можно вот любую музыку включить, и она в компании подойдет. Не как на экзамене себя ощущаем. Да, такие хорошие названия. В Шотландии Кёрик тоже такое есть, философия такая. В Японии ваби-саби, красота в несовершенстве, мимолетность, простота. И все они, философии всего мира, связаны с уютом, с вот этим вот сохранением тепла. Они могут по-разному называться, но несут все равно что-то такое приятное в себе, вот дружелюбное. После того, как вникаешь в суть этой философии, хочется тоже создавать вокруг себя уют. И поэтому у меня вопрос о том, как уютно украшаете балкон, уже спрашивала, можете продолжать мне присылать фотографии, свои истории, как переделывайте свои балконы, чтобы они у вас дома уютно смотрелись. Но если до балконов еще не дошли, расскажите, как дома свои уже украшаете к осени. Жду фото.
0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket Pro. Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Е-Молл».
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Мне кажется, это недооцененный элемент внешности, очень выразительный элемент внешности – брови. Они ведь вообще-то творили историю. И за последний век мода на брови пережила, ну, просто невероятные визуальные изменения. А между прочим, форма бровей очень влияет на характер человека. Но то ли люди с этим характером определенным выбирают эту форму, то ли форма влияет, это еще ученым предстоит доказать. Но ведь на самом деле они же когда-то были просто максимально тоненькими, выщипанные в ниточку. Вот 100 лет назад, 1920-е, брови с опущенными вниз кончиками, такое было кукольное выражение лица, печальное немножечко, брови ниточки. Может быть, у вас тоже до сих пор такие брови. Тоже сейчас расскажу, что бы это могло значить и о вас окружающим рассказать. Есть еще такая, брови к 40-м годам вернулись к природной ширине, но с длинным таким стремящимся к вискам кончиком. Аккуратная форма была. В 50-е вернулась мода на широкие, яркие, такие четкие брови, графические, как будто грифельным карандашом таким рисованные. А потом тоже все пошло более округлое, максимальная густота и ширина, минимальная. В общем, все преображалось. Теперь что у нас в 2026 году модно? Переход к максимальной естественности и пушистости замечен, к легкому объему и к долговременным укладкам гелями, не только ими. Сейчас вообще-то очень модно стало брови укладывать. Да, не только детей спать, не только волосы нужно мыть и укладывать, а еще и брови, потому что это тоже волосы. Раз они волосы, значит, их тоже нужно укладывать. Ждем, когда эта мода коснется других частей тела. Но вот он, обещанный тест. Тест на... Нам понадобится зеркало. Мы сейчас будем смотреть на себя в отражении и угадывать скрытые черты личности. Итак, если брови прямые, то вы человек логичный. Вот такой тест. Логичный, практичный, рациональный. Вот предположительно, да? То есть добавляем, наверное. Так, дугообразные, изогнутые. Значит, вы, наверное, творческая, амбициозная и уверенная личность. Мягко изогнутые, это говорит о вас как о человеке эмоциональном, очень-очень эмоциональном. Мягко изогнутые брови. Вы тонко чувствуете атмосферу, стараетесь сглаживать конфликты. Так что же о густых бровях? Можем сказать, густые брови. Значит, вы решительный, свободолюбивый и энергичный человек, а тонкие – скромный, робкий и вдумчивый. Ну, как бы ничего плохого вообще в любой форме бровей нет, но вы уж смотрите, какая больше вам подходит. Но лично, как по мне, тоненькие брови, они с какой-то сварливостью ассоциируются. Вот что-то такое в них есть, тоненькие брови, тоненькие губы. Кажется, что человек, ну, немножко злится по жизни, а вот у человека, у которого брови плавно выгибаются, никаких волн не рисует, плавно. Но мне кажется, вот это какая-то притягательная черта. Что можете сказать о своих бровях, какие они у вас? Но несмотря на любую форму, какие бы они ни были, густистые, кустистые, тоненькие, вообще кто-то даже их забривает и просто потом татуажиком рисует подходящую форму. Главное, чтобы отражение в зеркале нам свое нравилось. А как нам это сделать? Ну, помимо бровей, еще должен быть блеск в глазах, должна быть улыбка, здоровый румянец. И самое время немножко передохнуть и румянец этот на щеках вернуть.
0: Слушай, любимая, проверенная, душевное радио.

0: Недушный день.
1: Если сказать в молодежном кругу слово «фейм», вот как в этой песне «Morals Fame», то все, кто в тренде, все поймут, что это значит. Это значит на молодежном сленге «фейм» — высокий уровень известности, то есть популярность. «Фейм» — феймиться, привлекать к себе внимание, пытаться прославиться или хайповать. То есть сколько словечек есть сейчас? И «вайб», мы знаем, атмосфера, да, это энергетика. И «имба» — это что-то лучшее из всего, просто слишком крутое, да. Ну, вообще, во всем этом, конечно же, хочется вместо того, чтобы говорить, например, я устал, можно сказать, тоже как-то по-современному, у меня выгорел эмоциональный ресурс, снизился уровень дофамина. Но я желаю, чтобы ресурс у нас у всех с вами оставался только понедельник. Услышимся завтра.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Президент во Дворце независимости вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости. Как пишет Белта, Александр Лукашенко поблагодарил всех награжденных за то, что они делают для страны, и за честный труд, талант, бессонные ночи и работу без выходных. Как подчеркнул белорусский лидер, ордена, медали и почетные звания – знак того, что страна видит и ценит усилия тружеников. Это благодарность от миллионов соотечественников и лично от президента за мир, благополучие, счастливое настоящее, прекрасное будущее. Весь жилой фонд Минска готов к приему тепла. Об этом рассказали в Мингорсполкоме. Как передают Белта, выполнены все запланированные работы по ремонту кровель, утеплению и остеклению в жилфонде. Паспорта готовности получили на 100% объектов. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов, гидроиспытаний и промывки систем теплоснабжения жилых домов. О погоде на неделе рассказали синоптики. По данным Белгидромета, сохранится теплая погода на 1-3 градуса выше нормы. Днем до плюс 26. В пятницу облаков станет больше, местами кратковременные дожди. Днем не выше 20 тепла. Выходные по стране также кратковременные дожди. Днем от плюс 15 до плюс 22. Первая в мире скорая помощь для роботов появилась в Японии. В специально оборудованном фургоне предусмотрены места для инженеров, ремонтного оборудования и запасных частей. Также внутри разместят запасного робота-гуманоида. Сам фургон оформлен как медицинский автомобиль. На крыше размещены фиолетовые фонари. Новое транспортное средство вскоре появится на улицах Токио и будет оказывать помощь человекоподобным моделям. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью от плюс 3 до плюс 12, а днем в Бресте и Гомеле 20-22, в Могилеве 19-21, в Витебске и Гродно 18-20, в Минске без осадков и до плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
5: Реклама.
6: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
7: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

Емол – это не только холодильник Беко за 1399, но и туалетная вода Москино 100 мл всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Ага.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый день. В Беларуси завершается подготовка к вакцинации против гриппа и COVID-19. Как пишет СББай, в целом, по словам специалистов, эпидситуация по острым респираторным инфекциям в Беларуси стабильная и контролируемая. Сейчас в стране циркулируют негриппозные респираторные вирусы. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вируса гриппа и COVID-19. Особенно важно сделать прививку против гриппа детям в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, детям от 3 лет и взрослым с хроническими заболеваниями, гражданам старше 65 лет, беременным, медикам и фармацевтам, работникам госорганов, обеспечивающим безопасность государства и жизнедеятельность населения. За минувшие сутки в милицию поступило больше сотни сообщений о звонках телефонных аферистов. Приостановлены операции по 58 счетам. Зарегистрировано 8 преступлений. Благодаря оперативности сотрудников милиции и бдительности граждан подавляющее большинство злодеяний предотвращено. Ведомстве также напомнили, по способу совершения противоправных деяний лидирует Вишенка от имени должностных лиц. Затем идет покупка товаров в интернете. В столичном микрорайоне Минск-Мир строят детский сад с бассейном. Он расположен в квартале Африка. Детский сад рассчитан на 230 мест. В нем откроются 12 групп, две из них ясельные. Добавлю, для обучения плаванию и проведения оздоровительных процедур предусмотрен бассейн. Душевный фестиваль, грандиозное музыкальное событие снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседа», группы «Балаган Лимитед», Александр Мелих, ансамбля танца, музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. А в 9 вечера зрители ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. К новостям компании «В доме на скидка 35% на пиццы. Только в сентябре приходят.

0: Ходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью от плюс 3 до плюс 12, а днем в Бресте и Гомеле плюс 20-22. В Могилеве 19-21. В Витебске и Гродно 18-20 тепла. В Минске без осадков и до плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

Душевное радио. Доброго дня. Can you feel the smooth groove, the beat? Can you feel the smooth groove, the beat?

0: это «Душевное радио». Сегодня понедельник. Ну, извините, что напомнил, но, как говорил мой друг, иногда лучше принимать эту жизнь реально. Ведь в реальности, согласитесь, немало и хорошего. Да, понедельник, да, новая неделя, да, хочется, чтобы у нас было, ну, как минимум, 3 выходных на неделе. Но в ближайшие 3 часа здесь я, Дмитрий Костов, «Душевное радио» тоже с вами. Много интересных, неожиданных, курьезных новостей, классной музыки. Кино вам еще порекомендуем, но чуть попозже. Да и вообще, давайте потихонечку вливаться в новую неделю вместе. Оно ведь всегда лучше, чем в одиночестве, правда? В ближайшее время здесь музыка, ну и не только. Еще расскажу, что, какой продукт может сильно влиять на работу мозга. На самом деле, очень неожиданно. Дождитесь через 7 минут.
1: Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи!

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
2: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
3: Душевное радио. Слушай свое.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал

Вы слушаете «Душевное радио». Понедельник – самый сложный день, если мы говорим про концентрацию и внимание. Вот мне кажется, в первый рабочий день мы вообще мало чего соображаем. Вот главное, знаете, проснуться, и чтобы он побыстрее этот понедельник прошел. Но если вы из тех, кто хочет быть на волне и хоть что-то понимать, что происходит, ученые провели исследование, оказалось, что томатная паста может влиять на работу мозга. Ого! Угу. В эксперименте участвовало 42 человека. Я не знаю, почему такое количество, но кто, наверное, согласился. На протяжении 3 месяца эти 42 человека ежедневно употребляли около 35 граммов томатной пасты. Ну, это примерно 2 столовые ложки. После окончания эксперимента исследователи обнаружили у участников улучшение в некоторых тестах. Например, на внимание и ассоциативную память, что бы это ни значило. Изменения заметили и при сканировании мозга. Специалисты зафиксировали изменения в работе нейронных сетей. Ну, кстати, возможное объяснение, возможное, ученые связывают с ликопином. Это природный антиоксидант, которого особенно много в помидорах, ну и продуктах из них. Поэтому, если ваш сын или дочь пошли в Макбай там или еще куда-то, сказали, у нас сегодня картофель фри был, кетчупа побольше, не спешите ругать. Возможно, они сделали это, чтобы их мозг лучше работал. Фантастика, конечно. Ну, давайте попробуем.

0: Вы слушаете душевное радио, что-то вспомнил свою жену, может, соскучился немного. Но, знаете, каждый раз, когда она приходит с маникюра домой, она показывает руки и говорит: смотри, 10 пальцев, 10 причин сегодня ничего не делать. Вот если вы из таких, сегодня разыграем маникюр с долговременным покрытием от салона красоты Пикадилли, который находится по адресу микрорайон Лебяжий, проспект Победителей 125. Но это не сейчас будет, но уже совсем скоро. Лишний повод следить внимательнее за эфиром, ну и наконец-то уже вступить в наш чат, в чат душевного радио в Телеграме. У нас там на самом деле весело, и подарки можно получать, как вы слышали. Ну а пока есть время, не забудьте, что душевное радио, любимых ведущих, любимые хиты, шоу-рубрики можно слушать в идеальном качестве на сайте душевное-радио.бай. Заходите туда почаще, знакомьтесь с коллективом, ну и слушайте нас в любой точке планеты. Вам отличного дня!
1: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
2: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор – государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
4: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
5: Организатор – государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
6: 16+.
4: При поддержке душевного радио.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1.
8: 624-10-57.

0: Вы слушаете душевное радио. Я надеюсь, что понедельник у вас все-таки легким, и все идет по плану. Вам хорошего настроения. Ну и, кстати, по поводу настроения. Что-то в последнее время, да, все чаще оно портится, потому что все больше появляется новостей о том, что искусственный интеллект чуть ли нас не захватит очень скоро. И, ну, там... Все плохо, короче. Ну, что бы вы думали, в Казахстане кошка угнала машину. Причем не просто угнала, она запрыгнула в автомобиль и даже поехала. Есть видео в интернете, она прям едет там. Но, правда, совсем уж в закат уехать не получилось. Поездка закончилась на первой же стене, ну а хвостатая угонщица скрылась с места преступления. А вы говорите, искусственный интеллект. Вон, коты какие пошли. Мне вот просто интересно на лицо... жены владельца этого авто посмотреть, представили, да? Увидит она с утра машину, разбитую, муж, который стоит, доказывает, что это кошка все сделала. С одной стороны, и машина разбитая, и муж на обследование, ну и жена одна делает, чего хочет.
1: Реклама.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mid.ru.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей.

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Еще немного времени подождем. И здесь Сергей Сенкевич. Новости еще расскажут о погоде на ближайшие сутки. Ну и очень скоро интересная автомобильная новость вас ждет. Дождитесь, пожалуйста. Ну и, конечно, через 10 минут стартует музыка «В дорогу». Помчимся, полетим быстрее домой. Ну или ускоримся на работе, если вам еще надо поработать. Вам хорошего дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: В «Минск-Мире» вашему бизнесу будет комфортно. Климат кварталов, тропические острова и Западная Европа мягкий и теплый. И там действуют специальные условия на покупку офисных помещений. Только до конца сентября. Подробный прогноз цен узнайте по телефону 7675. Сайт minskworld.by.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Здравствуйте. Более 174 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года. Как сообщили Белта в Госпогранкомитете, большинство путешественников – гости из соседних с Беларусью стран. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 432 тысячи жителей европейских стран. В МВД призывают белорусов использовать фликеры в связи с сокращением светового дня. В темное время суток люди без световозвращающих элементов становятся практически невидимыми для водителей, что повышает риск ДТП. Правоохранители напоминают, пешеход или велосипедист, освещенные приближающиеся машины, становятся видимым лишь за 25-30 метров. При скорости 90 км в час автомобиль преодолевает это расстояние за секунду. Хоккеисты Минского «Динамо» сегодня проведут второй заключительный матч первой в сезоне КХЛ выездной серии. Принимать «Зубров» будет тольяттинская «Лада». Начало игры 18:00. Добавлю, регулярный чемпионат минчане начали с 3 поражений за пределами основного времени, заработав тем самым по 1 очку в каждой из игр. Тольяттинцы на старте сезона также идут без побед. Команда из Самарской области потерпела 4 неудачи подряд. Американские бизнесмены, подавляющее большинство из которых представляет IT-сферу, заняли весь список в десятке самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Лидирует Илон Маск с состоянием $919 миллиардов. На втором месте Ларри Пейдж с состоянием $286 миллиардов. Американский бизнесмен, программист, сооснователь Google. Джефф Безос с капиталом $274 миллиарда расположился на 3-й строчке. Состояние он заработал, основав Amazon. К новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью от плюс 3 до плюс 12, а днем в Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Могилеве 19-21, в Витебске и Гродно 18-20 тепла. В Минске без осадков и до плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
4: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
5: I'll be back.
6: Каждый будний день с 17 до 18.00.
4: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.
7: Всем привет, с вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.

0: Вы слушаете душевное радио «What can I do» в нашем эфире. Что я могу поделать? Ну вот что в понедельник в 5 вечера вообще можно поделать? Тут на самом деле два варианта. Или уже готовиться улететь с работы в ближайшие минут 50, ну или вовсю ехать, радоваться, что и машина завелась, и коробка передач работает, и едете вы домой к семье, к ужину вкусному. Вот, кстати, недавно, буквально на днях, жена приготовила овощи, потушила так, ну что-то типа рагу получилось, да? Понимаете? Так вкусно! Я, честно признаюсь, аж удивился, что она так умеет готовить. Но, правда, вытяжку не включила. Поэтому так вот, в такой атмосфере мы и жили. Ну, всю ночь еда снилась. Ну, не самые плохие сны, я думаю, да, с другой стороны. Ну, до сна еще много времени, ну а ближайшие два часа предлагаю провести вместе. Вы слушаете душевное радио, меня зовут Дмитрий Кустов. В этом часть поиграем, послушаем музыку в дорогу. Ну и не только, очень скоро расскажу вам о том, что же представила компания Ferrari. Экстремальный суперкар для трека. Ну вот все, что можно было впихнуть в машину, все впихнули. Монстр получился, все в ближайшее время.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.

люди в электромире, электроразряды в электросердцах, электроприборы, электромобили, электролюбовь.

письмах, электроэкраны в электродомах, электроморя, электространы, электролюбовь.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем уютного вечера, ну и удачного пути. Вот, кстати, люблю делиться с вами автомобильными новостями, особенно если вы за рулем, ну или где-то рядом пристроились. Итальянский автопроизводитель Ferrari представил экстремальный суперкар. Прямо экстремальный. Называется 296 GT Modifica. Машина, кстати, построена на базе гоночной модели, но создана исключительно для частных трек-дней. Инженеры убрали все жесткие рамки официальных регламентов, ну и выжали из 3-литрового турбомотора колоссальные 730 лошадей. 730, я повторю просто это. Это на 130 лошадей больше, чем у стандартной гоночной версии. Ну а чтобы болид справлялся с такими нагрузками на трассе, ему полностью переработали аэродинамику, модернизировали коробку передач, установили мощные тормоза с улучшенным охлаждением, ну и гоночный каркас безопасности в салоне. Кстати, конструкторы гордо заявили, что у машины вообще нет ограничений. Да-да, вот сюда бы ее. Куда-нибудь в пятницу вечером на Заславскую трассу, знаете, вот в сторону Минского моря, дач всех этих, за стареньким Пассатом бы пристроилась, у него еще из багажника что-то торчит, я вообще не понимаю, что. Он гордо едет по левой крайней свои 65. Я думаю, вы знаете, если бы Ferrari вот в таких условиях тестировали свой автомобиль, у них бы ничего не вышло, они бы сказали, не, не получается.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Очень скоро вернемся к нашей с вами любимой музыке в дорогу уже через минуту. Ну а пока предлагаю немножко поиграть. Ну вдруг по каким-то неведомым причинам вы начинаете засыпать. Ну дай бог, чтоб не за рулем, конечно. Давайте немножко взбодримся, поиграем. Тем более у меня есть сертификат на маникюр с долговременным покрытием от салона красоты «Пикадилли», который находится по адресу микрорайон Лебяжи на проспекте Победителей 125. Да, маникюр сегодня разыгрываем. Обычно девушки, женщины участвуют, но мужчины тоже присоединяйтесь, потому что вот эта вот фраза ваша: «Ну и что, ногти как ногти?» Не, не надо, давайте вот без этого обойдемся. Пишите, у нас есть чат. Чат «Душевного радио» в Телеграме. Как обычно по вечерам, я загадываю какого-то персонажа, ну или реального человека. Это может быть ученый, музыкант, это может быть Винни-Пух, да кто угодно. Дарт Вейдер вот недавно был, и Майкл Джексон. Представляете, какая разница? Ну, хотя, как посмотреть? Ну, неважно. Чат «Душевного радио». Туда отправляйте свои варианты. Я называю три слова. Кто первый отгадает, кого я загадал сегодня, получит сертификат на маникюр с долговременным покрытием от «Пикадилли». Итак, внимание, три слова. Микроскоп, гравитация, Нобель. Микроскоп, гравитация, Нобель. Кого я загадал сегодня? Чат «Душевного радио». Туда свои варианты отправляйте. Если не справитесь, будут подсказки.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.
4: Привет! Мы к

0: Ямол – это не только протеин сывороточный 1 килограмм за 59,99, но и Wi-Fi роутер всего за 449,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yamol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Вы слушаете «Душевное радио». Пора бы подвести итоги уже прошедшего, да, именно прошедшего конкурса. Думал дать вам парочку подсказок, но разгадали вы этого человека, да, сегодня был человек. Ну, давай

в Ташкенте живет, поэтому передал этот подарок своему другу Дмитрию. Ну, все запутано, вы не вдавайтесь в подробности. Павла мы поздравили, Дмитрия тоже поздравляем. Вы сегодня получаете не просто какой-то там подарок, а маникюр с долговременным покрытием от Мира Чудес и Преображения салона красоты Пикадилли. Все виды парикмахерских услуг для женщин, барберинг для мужчин, маникюр, педикюр, массаж и косметологические услуги. Салон красоты Пикадилли, Мир Чудес и Преображения. Ну вот, видите, Павел выиграл, Дмитрий пойдет. Дмитрий, может, и не хотел, но, Дмитрий, фото потом пришлите, как вам с маникюром.

0: перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Клёво же, ей-богу! Музыка в дорогу! Душевное радио. Душевное радио.

кого на улице весна, но у кого и Сергей Сенкевич в студии. Примерно через 7 минут послушаем новости, еще расскажет о погоде на ближайшее время. Ну и очень скоро расскажу вам про новинку от компании Mitsubishi. Представили новый кроссовер, но начинку слезали у другой марки, у другой компании, вообще у другого автомобиля. Кстати, вообще не постеснялись. Ну вот все в ближайшее время. Ну и еще в следующем часе дам вам кинорекомендацию шикарную на этот вечер. Будет комедия. Сегодня причем очень оригинальная комедия. Все очень скоро. Пока музыка в дорогу. Ну и новости не пропустите уже через...

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: До конца сентября осталось чуть-чуть. Успейте купить коммерческие площади в жилых домах комплекса «Минск-Мир» со скидкой. Это согревает. При быстрой оплате минус 15% на многие коммерческие помещения. Но только до конца месяца. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Добрый вечер. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Как сообщает Белт, заседание Всебелорусского народного собрания в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Белорусскую электронную визу смогут получить граждане Индии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Также обновляются визовые правила нашей страны. Актуализирован перечень документов визовой поддержки для выдачи визных виз и формы документов. Уточнены термины и их определения. Внесены иные правки с учетом практики применения изменений в белорусском законодательстве. Единый день безопасности пройдет 24 сентября во всех учреждениях образования. Участие в Едином дне безопасности примут и работники МЧС. В ряде случаев планируется провести отработку планов эвакуации людей при пожаре. Также в декабре запланирована профилактическая акция. До детей будет доводиться информация об основах безопасности жизнедеятельности. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт и дискотека «Танцплощадка с душевным радио». На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович. Тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет всех в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Спешите за билетами. Новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. В «Доминос» скидка 35% на пиццы. Только в сентябре приходите в пиццерии «Доминос» или заказывайте горячие вкусные пиццы на самовывоз по промокоду GO со скидкой 35%. Подробности на «Доминос Бай» по номеру 7717. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью от плюс 3 до плюс 12, а днем в Бресте и Гомеле 20-22, в Могилеве 19-21, в Витебске и Гродно 18-20, с плюсом в Минске без осадков и до плюс 21. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на «Душевном радио» вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Душевное радио.

0: Новую неделю начинаем с душевным радио. У нас сегодня понедельник, 14 сентября. Ну и, кстати, сегодня отмечается день «У меня все под контролем». Ну, особенно в понедельник. Можем успокаивать друг друга сколько угодно, но обычно в первый рабочий день все как-то валится из рук. Все не так, все никак. Хотя, скажу вам по секрету, вот лично у меня сегодня все как-то довольно даже гладко, удачно и очень подозрительно. Но не сглазить бы, хотя неизвестно, какой еще вечером предстоит разговор с женой. Но будем надеяться, что удачный. Вам желаем легкого, шикарного вечера понедельника. Ну и надеюсь, у вас тоже сегодня все удачно. Ближайшие 50 минут здесь я, Дмитрий Кустов. Не только музыку слушаем. Примерно через полчаса подкину вам классную, оригинальную, такую немножко черную комедию на этот вечер, ну что прослабиться, ни о чем не думать. Ну а ближайшие 7 минут узнаем, какой новый кроссовер выпустила компания Mitsubishi и почему он так похож на Рено. Вам доброго вечера.
1: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ереб или у распространителей.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1
6: 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

Ни много, ни мало, а целое лето в эфире Душевного радио. Слушайте, у нас сегодня какой-то вечер мечтаний. Ну, давайте дальше мечтать. Вот я, например, уже мечтаю об идеальном завтраке. Например, приготовлю себе глазунью под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом Душевного радио. Ну, а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Ищите в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 7 Пятниц, XXL, Еврооп, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк и Доброном. Ну вот, кстати, может быть, вы уже находитесь в пути в один из этих магазинов. Тогда вам желаем удачной дороги. Ну и новость тоже автомобильная. Японцы списали домашку у французов, но на этот раз устроили настоящий аттракцион щедрости. Компания Mitsubishi представила обновленный кроссовер Eclipse Cross, который практически полностью скопировал техническую начинку свежего французского электрокара Renault Scenic E-Tech. Поскольку предыдущее обновление модели было всего год назад, внешность кроссовера и футуристичный дизайн салона с двумя парящими экранами трогать не стали. Ну а все изменения, как вы поняли, под капотом. В базовой версии теперь стоит батарея емкостью 67 кВт-часов, ну а в топовой на 89. Это позволит проехать на одном заряде примерно 650 км. Ну и, кстати, электромотор тоже немножко взбодрили, теперь он выдает 220 лошадей. Что по ценам? На европейском рынке новинка от Mitsubishi неожиданно, кстати, подешевела сразу на 12 700 евро. То есть базовый ценник теперь стартует от 33 000 евро. Ну, подождем у нас, подешевеет или не подешевеет.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Уже примерно через 10 минут подкину вам классную комедию на этот вечер. Ну, нужно же что-то посмотреть. Самое главное в понедельник – отвлечься. Никаких триллеров, ужастиков, ну и всего прочего. Комедия сегодня будет, кстати, оригинальная, интересная, 2016 года. Но, может, пропустили ее? Все это в ближайшее время. Ну, а пока есть это самое время, загляните на нашу страницу в Инстаграме. У нас, кстати, 13 200 подписчиков. Ну, хотелось бы, чтобы 14 было. Давайте вот с 14 начнем. Так что не забудьте подписаться. Ну и посмотрите, сколько класснючего контента у нас там. И танцплощадка от Дмитрия Санковича, и на Ольгу Шебека можно посмотреть, и на гостей, которые приходят к нам в студию. Много всего интересного, но еще и подарки отдаем. Все на странице «Душевного радио» в Инстаграме. Подпишитесь прямо сейчас.
1: «Душевное радио». Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
1: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.
4: Алиса, включи «Душевное радио».
5: Включаю «Душевное радио».

Улетай, улетаю. Если плачешь, то плачь навзрыд. Если любишь, люби, ведь тебя не пугают 100 попыток и 100 обид. Ты не любишь метро, ты в такси по привычке. Так бывает, увы, порой. 100 сережек в ушах и в твоей косметичке. Первобытно общение.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вечер понедельника продолжается. Вот что обычно хочется в такой вечер? Я думаю, немножко отдохнуть и вообще забыть о том, что было до 6 часов. Поэтому сегодня дам вам, как мне кажется, очень интересную кинорекомендацию. Обойдемся без тяжелых драм и фильмов, после которых, знаете, хочется смотреть в стену молча. И возьмем отличную комедию, которая называется «Охота на дикарей». Вышла она 10 лет назад. О чем же это фильм? Ну, слушайте, главный герой – проблемный подросток. Его зовут Рики Бейкер. Его отправляют жить в новозеландскую глушь к приемным родителям. Но после одной неприятной истории Рики и его угрюмый приемный дядя Хек оказываются посреди леса. Власти Новой Зеландии объявляют о них охоту. Ну и начинается совершенно безумное приключение. Вот если вам нравится черный юмор, какие-то, знаете, абсурдные ситуации и комедии, где, ну, скажем так, персонажи не выглядят картонными, вот смотрите. Плюс, как мне кажется, отличная химия между двумя главными героями, ну и актерами в первую очередь. Когда смотреть? Лучше вечером, когда уже ничего не хочется решать. Просто вот включили эту комедию, легли на диван, наблюдайте, как два человека пытаются выжить в лесу, пока за ними гоняется практически вся Новая Зеландия. Называется комедия, еще раз напомню, «Охота на дикарей». Вышла в 2016 году. Ну, короче, вот понедельник закончился, отправляемся в лес. Там хотя бы никто не пишет «коллеги», есть маленькая задачка.
1: Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
6: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
7: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
6: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
7: 16+. При поддержке «Душевного радио».
8: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Set Me Free в эфире Душевного радио. Освободи меня. Ох, шикарно, как же это было, да? Вот желаю вам сегодня свободы. Свободы от работы, мыслей, дел, забот. Вот просто закройте глаза, желательно перед ужином, не во время. Выдохните. Ну и просто расслабьтесь, просто отдохните сегодня за нас всех. Меня зовут Дмитрий Кустов, мы завтра с вами услышимся. Ну а завтра с утра здесь Дмитрий Санкович, утреннее шоу также. В 12 часов не пропустите Ольгу Шипека, там у нас шоу «Недушный день». Ну а меня зовут Дмитрий Кустов, я уже говорил, да, мы в 4 услышимся. Расскажу вам завтра, какой кроссовер Lexus снимет с продажи. Ну и почему нельзя спать с открытым ртом? И при чем тут летучие мыши? Все завтра. Вам хорошего вечера. Пока.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным представителям различных сфер. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня народного единства во Дворце независимости. Как передает Билд, глава государства отметил, что День народного единства вернулся в национальный праздничный календарь 5 лет назад. Дату 17 сентября 1939 года президент назвал важнейшим этапом в становлении национальной государственности. Как подчеркнул глава государства, после возвращения западных земель в состав БССР, белорусы стали единым народом с общими историей, культурой и языком. Белорусы сегодня единая нация, сами принимают решения о будущем страны, подчеркнул президент. Общегородские сельскохозяйственные ярмарки пройдут с 19 сентября по 6 декабря в Минске. А уже с 14 сентября в спальных районах организуют 92 ежедневные площадки для продажи плодово-овощной продукции. По 15 ноября горожане смогут покупать свежее рядом с домом. Полный перечень адресов в сети. О погоде на неделе рассказали синоптики. По данным Белгидромета, сохранится теплая погода на 1-3 градуса выше нормы. Днем до плюс 26. В пятницу облаков станет больше, местами кратковременные дожди. Днем не выше 20 тепла. Выходные по стране также кратковременные дожди. Днем от плюс 15 до плюс 22. Первая в мире скорая помощь для роботов появилась в Японии. В специально оборудованном фургоне предусмотрены места для инженеров, ремонтного оборудования и запасных частей. Также внутри разместят запасного робота-гуманоида. Сам фургон оформлен как медицинский автомобиль. На крыше размещены фиолетовые фонари. Новое транспортное средство вскоре появится на улицах Токио и будет оказывать помощь человекоподобным моделям. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 1 копейка, евро 3 рубля 51 копейка, 10 юаней 4 рубля 52 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью от плюс 3 до плюс 12, а днем в Бресте и Гомеле плюс 20-22, в Могилеве 19-21, в Витебске и Гродно 18-20, в Минске без осадков и до плюс 21. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Мол».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Реклама.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент. Бай. 30 лет. Помогаем.

0: техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: 20 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Вера, вызовите ко мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности.
2: Как?
1: Новосельцева, разумеется.

0: Виденовые сапоги Веры?
1: Да вот еще не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
0: Очень вызывающие.
1: Да?
0: Я бы такие не взяла.
1: Значит, хорошие сапоги надо брать.
2: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

розовый рай. Если на деревню, то к дедушке. Если радио, то душевное.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

влюблена, но если ты не позволишь мне себя обнимать, я кота-ра-та-та начну целовать. Соберу сердце звуки, но ты не услышишь и слова любви мне не напишешь. Передам я записку, ты порвешь ее вновь, ты сотрешь эту песню, не сотрется любовь.